0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это Радио Мегаполис.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделю устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но сил не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы, может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы, никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги, неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела, рассчитывайте только на себя. Водолеи, будет много дел и мало сил, придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы, неделя проверки планов и идей на реалистичность, то, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
2: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 22 минуты. На улице плюс 16. На 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже больше 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
4: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня облачно, будет дождь, ветер северный, слабые температуры днем до плюс 17 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис. What

0: Музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 43 минуты, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника, на календаре 7 сентября. Об истории одного хита, вышедшего именно в этот день, в 2017 году, и оказавшегося в топ-10 чартов в 76 странах мира, Катя Григорьева расскажет через 5 минут на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, к этой минуте на 5 баллов загружено движение в городе. Сильнее всего на Новосадовой, от проспекта Кирова до Нововокзальной, и от Советской Армии до Глазной больницы, на Московском шоссе от Жигулевской до Советской Армии, на Уральскую улицу от Енисейского переулка до Кряжского шоссе и от ИЗС до Южного шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Пасит, кружен по муре.
1: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 7.48. Пора послушать снова Катю Григорьеву на 103.6 FM.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 сентября 2017 года вышла песня «Dusk Till Dawn» британского певца Зейна Малика и австралийской певицы Сии. Сингл в жанре инди-поп дебютировал на первой строчке мирового чарта iTunes, вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, в том числе в России. Продюсер Грег Керстин, работавший над треком, получил премию Грэмми в номинации «Продюсер года». Текст песни «Dusk Till Dawn», что в переводе «От заката до рассвета» метафоричный. Видеоклип вышел одновременно с треком. Его снял режиссер Марк Уэбб, известный в том числе по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Клип отсылает к творчеству Тарантино. Название песни перекликается с названием одноименной картины «От заката до рассвета». В финале ролика герои уезжают на дорогой машине с дипломатом, внутри которого что-то светится. И это почти цитата из фильма «Криминальное чтиво».

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот,

Конец Москвы. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой бежит дорога подо мной. Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей. А ей клянется, что вернется. Совру, так с места не сойду. Врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий.

7.59 в Самаре, скоро на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас насладимся музыкой, понятной без слов, на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 15, днем до плюс 17 и дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские водители заявили о подорожании газа. В течение августа стоимость литра выросла с 27 рублей до почти 40, или на 20-50% в зависимости от заправки. Водители такси, автомобили которых также переведены на газ, говорят, что за лето газ для машин подорожал в полтора раза. Напомню, минувшим летом Самарская область столкнулась с топливным кризисом. С конца июля на АЗС региона ввели лимиты. Продают не более 40 литров в одни руки. На территорию Средней Волги вместе с дождями пришло похолодание. До середины наступившей недели синоптики прогнозируют не выше плюс 19 и обильные осадки. Новая волна потепления придет в Самарскую область в четверг, 10 сентября. Дожди продолжатся, но воздух прогреется до плюс 22 градусов. А в конце рабочей недели ветер сменит направление на южное, осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября. В ноябре прямое авиасообщение может быть открыто и со Шри-Ланкой. В планах, в том числе, рейсы из Самары раз в 12 дней. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром. В июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран. Средний возраст безработного в России составляет чуть более 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию «молодежь до 25 лет». Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% соотечественников в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тексту позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу чтения. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Доллар на сегодня 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре облачно будет дождь, временами сильный, ветер северный, слабые температуры днем до плюс 17. Сейчас в Самаре 15 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис. Золотые хиты». Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 7 сентября. За окном сейчас плюс 15 градусов. В течение дня будет дождливо. До плюс 17 обещают. Что власти Китая планируют сделать с помощью искусственного интеллекта? Выясним на 103.6 FM в предстоящие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
8: Билеты в кассах города. 12+.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение загружено к этой минуте на 6 баллов из 10. Крупнее всего пробки на Уральской улице от АЗС до Кряжского шоссе, на Новосадовой от Солнечной до Постникова Оврага и от проспекта Кирова до Нововокзальной, на Московском шоссе от Воронежской до Советской Армии и на Советской Армии от Блюхера до Мариса Тереза.
9: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 23 минуты. На улице сейчас пасмурные плюс 15 градусов. На 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже больше 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
4: Реклама. Ковры больших размеров на Карла Маркса 55.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегасити».

0: общей сложности около часа в неделю. Делают что? Как вы думаете, 25-07-021? Звоните, если есть подходящий вариант, и удачи вам! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но сил не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы, может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы, никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги, неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела, рассчитывайте только на себя. Водолеи. Будет много дел и мало сил. Придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы. Неделя проверки планов и идей на реалистичность. То, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9.20, Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. Вернемся скоро к невероятному вопросу, а сейчас послушаем на 103.6 FM Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пожалуй, самый внушительный.

0: Коллекция носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже больше 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День Отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
1: Продолжается невероятный вопрос на радио Мегаполис. Как показал свежий опрос среди водителей, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. О чем речь? 25-07-021 номер для ваших вариантов. Доброе утро, что вы предложите?
2: Доброе утро. Вроде очевидный вариант, прогревают мотор.
1: Хорошо, принимается, но речь о чем другом. Ну, тоже довольно очевидным на самом деле. То, чем могут заниматься водители в автомобиле. Давайте подумаем. Доброе утро, вы что ответите?
3: Здравствуйте. Может быть, музыку слушает или вот поет, наверное, скорее всего. Слушает и поет песню какую-нибудь любимую свою.
1: Так, могут и петь в этот момент. Вот первый вариант ваш. Это очень горячо. С этим-то и связан правильный ответ. Если еще уточните, как именно слушают музыку.
3: Как именно? Да. Может быть, громко включают? Так многие сейчас делают. Я тоже иногда.
1: Ага. Любите, да, какую-нибудь любимую песню? Включить на полную громкость. Это-то и пряталось в сегодняшнем невероятном опросе. Вы умницы, разгадали. Да, действительно, как показал свежий опрос среди водителей, 2/3 из них в среднем по 8 минут в день, в общей сложности около часа в неделю, слушают музыку на полную громкость. Как зовут вас?
3: Алина.
1: Алина, с победой. Победой вас поздравляю. Спасибо. Вы получаете сегодня 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
3: Здорово, спасибо. Я Алина с улицы Жаунина, разгадала невероятный вопрос.
1: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром после 9. Как обычно, участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
4: Реклама. Ковры премиум-класса в Самаре. На Карла Маркса 55. Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
5: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: 9.32 в Самаре. Разгадан уже к этому времени сегодняшний невероятный вопрос на радио Мегаполис. Как показал недавний опрос среди водителей, две трети делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности около часа в неделю. Делают, что я спрашивал. Правильный ответ — слушают музыку на полную громкость. Сказала нам Алина с улицы Жалнина и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Вы тоже побеждаете в невероятном опросе на радио Мегаполис. Разгадываем его по утрам в будни после 9. Желаю удачи. Через минуту примерно поговорим о погоде на сегодня. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Кампания по вакцинации против гриппа началась в Самарской области. Региональный Роспотребнадзор планирует обеспечить прививками 60% населения или не менее 1 800 000 жителей губернии. Отмечается, что в прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Самарские водители заявили о подорожании газа. В течение августа стоимость литра выросла с 27 рублей до почти 40, или на 20-50% в зависимости от заправки. Самарская область названа в числе регионов лидеров по числу поступивших в вузы, сообщает агентство РИА. Рейтинг сформирован без учета Москвы и Петербурга. Так, согласно статистике, количество зачисленных в вузы Самары и Тольятти на бюджетное и платное обучение составило 24 тысячи человек. Крылья Советов и Акрон сыграли в ничью свои матчи в рамках 7-го тура. Самарцы смогли уйти от поражения в матче против Краснодара 2-2. С таким же счетом Акрон на выезде сыграл с Оренбургом.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно, дождь, временами сильный, ветер северный, слабый, температура днем до 17 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 9.42 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» нашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра. Сегодня понедельник, 7 сентября. Об истории одной из лучших песен последнего десятилетия, которая вышла именно в этот день, в 2017 году, Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов из 10. Самые крупные пробки на Московском шоссе от Воронежской до Советской Армии, на Новосадовой от Советской Армии до Глазной больницы, на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной и на улице Авроры Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности.
5: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 47 минут. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 2017 года вышла песня «Dusk Till Dawn» британского певца Зейна Малика и австралийской певицы Сии. Сингл в жанре инди-поп дебютировал на первой строчке мирового чарта iTunes, вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, в том числе в России. Продюсер Грег Керстин, работавший над треком, получил премию Грэмми в номинации «Продюсер года». Текст песни «Dusk Till Dawn», что в переводе «От заката до рассвета» метафоричный. Видеоклип вышел одновременно с треком. Его снял режиссер Марк Уэбб, известный в том числе по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Клип отсылает к творчеству Тарантино. Название песни перекликается с названием одноименной картины «От заката до рассвета». В финале ролика герои уезжают на дорогой машине с дипломатом, внутри которого что-то светится. И это почти цитата из фильма «Криминальное чтиво».

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Шаман, руки. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
3: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном сейчас пасмурно, дождь и плюс 15, днем до плюс 17. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области реформу по обслуживанию лифтов отложили на год. Новые правила, которые вступят в силу в сентябре 2027 года, должны изменить порядок техобслуживания и ремонта подъемников в многоквартирных домах. Методические указания по расчету платы за эти работы подготовит Минстрой. Согласно планам, управляющие организации и ТСЖ должны будут заключать договоры на обслуживание и ремонт лифтов только со специализированными организациями, включенными в федеральный реестр. В России развернулась активная торговля предоплаченными топливными картами, оформленными на подставные компании. Как передает ШОТ, водителям обещают полный бак по цене в 3 раза ниже рыночной, от 31 рубля за литр. Так, карта на 1000 литров стоит от 31 до 40 тысяч рублей и, по заверениям продавцов, уже пополнена к моменту покупки. Эксперты предупреждают, что оформить такую карту на физлицо невозможно и такая схема незаконна. В начале наступившей недели погоду в Самарской области будет определять активный атлантический циклон. Синоптики предупреждают о дождях различной интенсивности и порывистом ветре. Дневная температура составит около плюс 20. По прогнозам, в четверг, 10 сентября, тепло начнет возвращаться. Дожди пойдут на спад. В пятницу температура поднимется до плюс 25. В Самаре открылся первый дилерский центр возрожденной «Волги». В салоне представлена вся линейка бренда. «Волгу» собирают на площадке бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде. Производитель рассчитывает выпустить в этом году около 30 тысяч автомобилей и реализовать 25-27 тысяч из них. Российский рубль в конце лета утратил первое место в рейтинге самых недооцененных валют мира, сообщает агентство РИА. Для оценки агентство сравнивало стоимость набора из бургера, картофеля фри и стакана колы в крупнейших экономиках мира. На основе полученных данных был рассчитан ориентировочный курс национальных валют. Согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательской способности составляет 32 рубля 42 копейки за доллар. Это более чем в 2,5 раза ниже текущего курса. Годом ранее показатель составлял 24,5 рубля за доллар. Теперь рубль занимает 5-е место среди наиболее недооцененных валют. Первую строчку занял филиппинский песо. На втором месте – индонезийская рупия, на третьем – индийская рупия. Четвертую позицию занял иранский реал. Доллар на сегодня 86 рублей 59 копеек. Евро – 100 рублей и 57 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре облачно будет дождь, временами сильный, ветер северный, слабые температуры днем до плюс 17. Сейчас в Самаре 15 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302 13 00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 9 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем о новом автомобильном альянсе, который может появиться в стране восходящего солнца.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
1: Реклама.
4: Добрые.
5: Ищите хорошие окна?
6: Да!
5: Хотите выгодные цены?
6: Да!
5: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 22 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 7 сентября. За окном сейчас дождливо и пасмурно. Плюс 15. Днем до плюс 17 обещают. На 103.6 FM снова слушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Китай планирует внедрить систему юридического образования, основанную на искусственном интеллекте. Об этом заявили власти страны. Они полагают, что использование современных технологий в юридической сфере сделает государственное просвещение более целенаправленным и интерактивным. Министерство юстиции планирует использовать ресурсы Big Data, которые предоставляют госучреждения, суды и интернет-компании, чтобы понять насущные потребности и проблемы, связанные с правами различных групп населения. Полученную информацию будут использовать для создания контента по юридическому образованию, параллельно развивая возможность взаимодействия с информацией в режиме реального времени, что сделает процесс обучения более доступным и увлекательным. Ключевым направлением станет работа с молодежью, и пятилетний план предусматривает создание всеобъемлющей системы правового просвещения молодежи.
4: Реклама. Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Закон 63.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Самаре 10 часов 47 минут, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. А сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 1924 года в Свердловске, ныне Екатеринбурге, родился Николай Красовский. Академик РАН, основатель Уральской научной школы по теории устойчивости и управления, выдающийся математик и преподаватель. В детстве будущий ученый хотел стать врачом, как отец, потом преподавателем. Но Красовский-старший считал нехлебными профессии врача и учителя и посоветовал сыну пойти на инженерное дело. Так Николай Николаевич поступил в политех и увлекся математикой. Интересно, что его сын – профессор математики, а внук – кандидат физико-математических наук. Академик Красовский говорил, что без мощной глубокой математики невозможны инженерные достижения. И его теорию устойчивости движения применяют в области авиа- и космической техники. Например, при расчете траектории посадки самолета в условиях бокового ветра анализ устойчивости помогает определить допустимые границы отклонений и рассчитать оптимальную ширину взлетно-посадочной полосы. Достижения Красовского в теории позиционных дифференциальных игр используют в робототехнике при управлении манипуляторами в условиях помех.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Сенсация! Уникальный аттракцион Showtime открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион Showtime в аттракцион-кафе «Три медведя».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103,6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 16, днем ожидается до плюс 17 и дождь местами сильный. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области реформу по обслуживанию лифтов отложили на год. Новые правила, которые вступят в силу в сентябре 2027 года, должны изменить порядок техобслуживания и ремонта подъемников в многоквартирных домах. Методические указания по расчету платы за эти работы подготовит Минстрой. Согласно планам, управляющие организации и ТСЖ должны будут заключать договоры на обслуживание и ремонт лифтов только со специализированными организациями, включенными в федеральный реестр. В России развернулась активная торговля предоплаченными топливными картами, оформленными на подставные компании. Как передает ШОТ, водителям обещают полный бак по цене в 3 раза ниже рыночной, от 31 рубля за литр. Так, карта на 1000 литров стоит от 31 до 40 тысяч рублей и, по заверениям продавцов, уже пополнена к моменту покупки. Эксперты предупреждают, что оформить такую карту на физлицо невозможно и такая схема незаконна. В начале наступившей недели погоду в Самарской области будет определять активный атлантический циклон. Синоптики предупреждают о дождях различной интенсивности и порывистом ветре. Дневная температура составит около плюс 20. По прогнозам, в четверг, 10 сентября, тепло начнет возвращаться. Дожди пойдут на спад. В пятницу температура поднимется до плюс 25. В Самаре открылся первый дилерский центр возрожденной «Волги». В салоне представлена вся линейка бренда. «Волгу» собирают на площадке бывшего завода Volkswagen в Нижнем Новгороде. Производитель рассчитывает выпустить в этом году около 30 тысяч автомобилей и реализовать 25-27 тысяч из них. Российский рубль в конце лета утратил первое место в рейтинге самых недооцененных валют мира, сообщает агентство РИА. Для оценки агентство сравнивало стоимость набора из бургера, картофеля фри и стакана колы в крупнейших экономиках мира. На основе полученных данных был рассчитан ориентировочный курс национальных валют. Согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательской способности составляет 32 рубля 42 копейки за доллар. Это более чем в 2,5 раза ниже текущего курса. Годом ранее показатель составлял 24,5 рубля за доллар. Теперь рубль занимает 5-е место среди наиболее недооцененных валют. Первую строчку занял филиппинский песо. На 2-м месте – индонезийская рупия, на 3-м – индийская рупия. 4-ю позицию занял иранский реал. Доллар на сегодня 86 рублей 59 копеек. Евро – 100 рублей и 57 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня будет облачно, дождь, временами сильный. Ветер северный, слабая температура днем до плюс 17. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Дэвид Червит на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, легкого продолжения понедельника. Далее на 103.6 FM музыка без остановок на протяжении 10 минут. Бруно Марс на очереди с суперхитом «I Just Might».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Эниан Радио Мегаполис, золотые хиты, Самаре 11.33. В продолжение часа на 103.6 FM супер новинка. Сиена Спиро с балладой Diana's Hill. А сейчас на Радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области реформу по обслуживанию лифтов отложили на год. Новые правила должны изменить порядок техобслуживания и ремонта подъемников в многоквартирных домах. Заключать договоры можно будет только с организациями, включенными в федеральный реестр. Методические указания по расчету платы за эти работы подготовит Минстрой. В Тольятти задержали самарского курьера, который забрал у пенсионеров более 1 000 000 рублей. В полицию поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они рассказали примерно одно и то же, как лишились денег после разговора якобы с силовиками. На территорию Средней Волги вместе с дождями пришло похолодание. До середины наступившей недели синоптики прогнозируют не выше плюс 20 и обильные осадки. Новая волна потепления придет в Самарскую область в четверг, 10 сентября. Дожди пойдут на спад. Тяжелые эпидситуации во время предстоящего сезона гриппа не прогнозируются. Она будет обычной. Об этом агентству ТАСС заявил Геннадий Онищенко. Он также отметил, что состав современной вакцины против гриппа соответствует актуальным штаммам вируса. На международном турнире серии «Челленджер» в Токио российские фигуристы взяли золото в мужском одиночном катании и парах и серебро в женском одиночном катании и танцах на льду.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно, дождь, временами сильный, ветер северный, слабый, температура днем до 17 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

раступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Александр Яковлев на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где через пару минут зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим дуэт Busta Rhymes и Mariah Carey, «I Know What You Want», «Losing My Religion» группа «Ария», а также «Johnny Hates Jazz».
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Ушама на три руки.
5: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре полдень. За окном сейчас +16. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Под Самарой серьезная коммунальная авария оставила без воды 39 населенных пунктов Красноармейского района. Сообщение о повреждении водовода поступило в МЧС в воскресенье вечером. Прорыв произошел в километре от поселка Осинки Безенчукского района. На месте повреждения организованы аварийно-восстановительные работы. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования, рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские в России. Самарская область названа в числе регионов лидеров по числу поступивших в вузы, сообщает агентство РИА со ссылкой на Миноборнауки. Рейтинг сформирован без учета Москвы и Петербурга. Так, согласно статистике министерства, количество зачисленных в вузы Самары и Тольятти на бюджетное и платное обучение составило 24 тысячи человек. Возглавляет рейтинг Татарстан, в вузы Казани поступило 36,5 тысяч человек. Приемная кампания этого года завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру продлится до 30 ноября. Почти половина учителей, работающих в российских школах, старше 50 лет, пишет «Известия». Согласно данным издания, преподавателей младше 30 – всего лишь 15%. Средняя нагрузка на педагогов за последние 10 лет выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать и за методистов, и за психологов, и за социальных работников. Все это при базовом окладе, который не достигает минимального размера оплаты труда. По этой причине приток молодых учителей минимальный. Крылья Советов в седьмом туре сыграли в ничью с Краснодаром. Матч прошел в Самаре, гости дважды отличились в первом тайме. Во втором дубль оформил вышедший на замену у крыльев Омар Рахманович. Итог 2-2. Крылья Советов с 7 баллами располагаются на 11-й строчке. Краснодар – лидер чемпионата. В свою очередь, Акрон на выезде сыграл 2-2 с Оренбургом, но, несмотря на это, не смог покинуть зону вылета. Тольяттинцы по итогам тура остаются на предпоследнем 15-м месте. В следующем туре «Акрон» 13 сентября в гостях сыграет с Краснодаром, а «Крылья Советов» 11 сентября дома примут московскую родину. Доллар на сегодня 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». 8 сентября во вторник в Самаре будет облачно, дождь, местами сильный, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха предстоящей ночью до +14, завтра днем +13-15. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Адель на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Желаю вам хорошего, легкого понедельника. Сегодня 7 сентября. Об интересных фактах о русской избе Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM. А перед этим послушаем группу «Чайф» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Чаев» на радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Далее из музыки суперхит «Дракула», это Тейм Импала и Дженни. А сейчас на радио «Мегаполис» мы встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину. Потолки в классической избе умышленно делали очень низкими, а дверные проемы – узкими с высокими порогами. Это делалось для энергосбережения. Избу с низкими потолками проще топить. Двери в избах открывались невероятно туго и медленно по той же причине энергосбережения. Такая конструкция мешала детям распахнуть дверь настежь. В классической избе практически не было передвижной мебели. Почти все лавки, полки и сундуки врубались в стены дома. Посреди комнаты двигался только обеденный стол. В крупных городах с 16 века избу можно было купить на рынке. Избы собирали в лесах, нумеровали бревна, разбирали, доставляли в города и продавали как конструкторы. Готовая сосновая изба в конце 18 века стоила от 18 до 30 рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, и дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть окуренными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Мэтко на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре половина первого. Дальше на 103.6 FM на протяжении 15 минут только музыка. Маккензи Аромба на очереди с хитом Underwater. А сейчас на радио Мегаполис коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты начали представляться бухгалтерами и отправлять сообщения о необходимости заполнить якобы бланк индексации зарплаты из-за повышения МРОТ, рассказали ТАСС Совет Федерации. Письмо при этом прикрепляют вредоносный файл или фишинговую ссылку с инициалами сотрудника. Самарский университет выполнил план приема на фоне недобора в других регионах. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В этом году акцент сделан на целевом обучении. Самарский медуниверситет принял на бюджетные программы бакалавриата и специалитета около 700 студентов, 70% из которых – целевики. В начале наступившей недели погоду в Самарской области будет определять активный атлантический циклон. Синоптики предупреждают о дождях различной интенсивности и похолодания, а также порывистом ветре. Дневная температура составит около плюс 20, в четверг дожди пойдут на спад. Хоккейная «Лада» уступила питерскому «СКА» на старте регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча в Петербурге завершилось в ничью 3-3. Победу хозяева льда одержали в овертайме. Итог 4-3. В следующем матче «Лада» сегодня на выезде сыграет с Череповецкой «Северсталью».
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. Во вторник, 8 сентября, в Самаре облачно, будет дождь, местами сильный, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Это Дэвид Грей на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM. Подборка хитов из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Джеймса Бланта, You're Beautiful, When I Dream at Night от Марка Энтони и Майкла Джексона.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: подтверждал.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
3: Для зрителей старше 6 лет.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Джеймс Блант в золотой коллекции радио «Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, затем пятерка лучших песен о любви, в их числе суперхит Тедди Свимса «Bad Dreams». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где примерно через минуту мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
7: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Самарские водители заявили о подорожании газа. В течение августа стоимость литра выросла с 27 рублей до почти 40, или на 20-50% в зависимости от заправки. Водители такси, автомобили которых также переведены на газ, говорят, что за лето газ для машин подорожал в полтора раза. Напомню, минувшим летом Самарская область столкнулась с топливным кризисом. С конца июля на АЗС региона ввели лимиты. Продают не более 40 литров в одни руки. В Тольятти задержали самарского курьера, который забрал у пенсионеров более миллиона рублей. В полицию поступило несколько заявлений от пожилых людей. Они рассказали примерно одно и то же, как лишились денег после разговора якобы с силовиками. Курьер приезжал примерно через 1,5-2 часа после звонка, забирал деньги и уезжал на ожидавшем его автомобиле. Полицейские составили его фоторобот, позже задержали 20-летнего парня. По его словам, он действовал по инструкции анонимного куратора. Деньги пенсионеров он переводил на указанные расчетные счета. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Кампания по вакцинации против гриппа началась в Самарской области. Региональный Роспотребнадзор собирается привить не менее 60% населения или 1,8 миллиона жителей губернии. Санврачи рассказали, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится. По рекомендации ВОЗ заменят все 3 штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. На территорию Средней Волги вместе с дождями пришло похолодание. До середины наступившей недели синоптики прогнозируют не выше плюс 19 и обильные осадки. Новая волна потепления придет в Самарскую область в четверг, 10 сентября. Дожди продолжатся, но воздух прогреется до плюс 22 градусов. А в конце рабочей недели ветер сменит направление на южное, осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию рейсы собираются запустить еще быстрее, до конца сентября. В ноябре прямое авиасообщение может быть открыто и со Шри-Ланкой. В планах, в том числе, рейсы из Самары раз в 12 дней. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром. В июле с Танзанией и Сейшелами. Всего к началу сентября из России без пересадок можно улететь в 38 стран. Доллар на сегодня 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей и 57 копеек. На радио Мегаполис о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 8 сентября, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами сильный ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 16-18, облачно и сильный дождь.
0: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Какую обещают погоду?
4: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
3: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
4: Бронируем на mastryuki.ru.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегапод.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит

же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночество. Иначе не получается. Страшно от слабости. Страшно проснуться. Счастье в бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 8 сентября, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами сильный ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 16-18, облачно и дождливо.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.
3: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally let go, it comes back to you.

0: 53.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 8 сентября, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами сильный ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 16-18, облачно и дождливо.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 8 сентября, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами сильный ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 16-18, облачно и сильный дождь.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов. Всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 8 сентября, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами сильный ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 16-18, облачно и дождливо.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры больших размеров на Карла Маркса 55.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».
2: Let's do this, gangsta.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 8 сентября, в Самаре ожидает облачная погода, дождь, местами сильный ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 16-18, облачно и дождливо.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: attractive. I've noticed you around.
1: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 8 сентября, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами сильный ветер, северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». «Боржоми» – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мега».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 8 сентября, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами сильный ветер северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы. День может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы. Отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы. Возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги. Придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи. День проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы. День решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 8 сентября, в Самаре ожидается облачная погода, дождь, местами сильный ветер, северо-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 9 до плюс 14 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Романтический вечер на радио Мегаполис.
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
1: Радио Мегаполис. Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины поглощаем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы. День может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы. Отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы. Возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги. Придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи. День проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы. День решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.